0: и с блюдами цепаться до дюйс. Давай, дюйс.
1: Völlig die Laolas vernachlässigt heute.